0: gulzor lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

yoma ustalari. Mana shu Toshkent bir non shahri, o'sha uzoqdan kelib o'qib shu yerda qolamiz, rizq nasibam topamiz yuramiz. Uzoqdan chet eldan haligi mehmonlar kelib Qashqadaryoga borib qarashsa, bozor bormish, mozor yo'q. Samarqandga borishdi, bozor bor, mozor yo'q. Xorazmga borishdi, bozor bor, mozor yo'q. Mozoringlar qani? Bizda mozor Toshkentda. Qani Toshkentda? Endi shunaqada bizda bola tug'iladi-yu, o'sha Toshkentda borib o'qib, o'sha yerda o'lib ketadi. Degan ekan, hozir sizga bir inson o'xshash harakat qilamiz. Kavkaz ashirasi kinofilmida bilsanglar, bir Ninani tog'asi bor, Frunzik Mikrichan degan haligi Mimino kinofilmida o'sha insonni yuzini o'xshash harakat qilamiz. O'xshasa huzur, o'xshamasa uzr. Faraz qilasiz, Ninani tog'asi kelib tabriklayapti. Дорогие гости, я хочу сказать вам один тост. На столе сидит один армян, один грузин, один узбек. Они поспорили по тему, откуда появился человек. Вдруг стоял армянин, и он говорит, человек появился на жизнь из обезьян, орангутан. А потом родился вот армянин, вот дартанян, так и сын пошло. А потом стоял грузин, и он говорит, Ара, ты совсем не прав. На самом деле был так. Человек появился на жизнь из обезьян шимпанзе. А потом родился думбацы, вот тапатазы, так и жим пошло. А потом сел узбек, и он говорит, а когда мы на кого мы самом деле был так. Человек появился на жизнь из обезьян горелло. А потом родился нурло, хайрло, шкурло, так и жим пошло. Да наливай вино, чача, принеси чихамбели, танцуй, но багдадури. Сангаме, усталяре.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркер.

0: 9 маусумыда біз сізге янада яқынмыз.
1: Маркез радиосы.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинлей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Ман шунақа адамман. Ёмонлик есімде қолмайды. Шунинг учун ёзиб олишга мажбурман.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Марказ радиосы.

0: Бізді күз мавсумының раң-бараң нон-стопы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Маркиз радиосе.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Радио Маркетс.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Это радио дождь, радио ночь, ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

бью. Изгиб спорткара желтый, я обнимаю нежно. На лесной уикенд нас друзья позвали с пемпом. Закину охотничью шубу, достану с полки спиннинг. Катушка из золота, это вам не китайский спиннер. Эх, ребята, замечательно как тут. А то нырел бы как лох сейчас в Майами с яхты. Здесь тучи комаров,

0: Алло, алло.
1: Здорово.
0: А как правильно, Молли или Мали?
1: Пятый раз что-то не смешно. Когда приедете уже?
0: Да сейчас я машину толкаю. Спасибо, что позвали, блядь.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dil nazar qo'shiqlar.